0: одобрения Конгресса, есть фиксируется дискриминация американских товаров. Высокопоставленный чиновник в разговоре с CNN сообщил, что пошлины стали ответом на дискриминацию Оттавы в отношении американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции. У побережья Калифорнии этим летом может наблюдаться одно из самых больших скоплений белых акул за последние 10 лет. По данным The Guardian, изменения миграционных животных специалисты объясняют повышением температуры морской воды и влиянием климатического явления Эль-Ниньо. По информации издания, молодые белые акулы уже начали перемещаться из районов у берегов Мексики в воды западного побережья США. Исследователи считают, что изменения маршрутов связаны с Эль-Ниньо, которое влияет на температуру океана и сопровождается аномальной жарой, засухой и сильными осадками. Директор исследовательского центра при Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич сообщил, что специалисты уже фиксируют большое количество белых акул у побережья штата. По его словам, во время Эль-Ниньо вода в привычных местах обитания становится слишком теплой, поэтому животные смещаются в районы с более подходящими условиями. Для снижения риска случайного вылова белых акул Департамент рыболовства и дикой природы Калифорнии в июне запретил использовать некоторые виды рыболовных снастей на пляжах и пирсах. Ограничения направлены одновременно на защиту морских хищников и обеспечение безопасности отдыхающих. Подаренный президенту США Дональду Трампу самолет «Боинг», который называют «воздушным дворцом», оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По оценке издания Семфор, это почти в 100 раз больше совокупной стоимости всех подарков, полученных президентом США за последние 25 лет. Лайнер рассчитан на 89 пассажиров, на борту оборудованы две спальни, переговорные комнаты и зона отдыха. Интерьер в бежевых и кремовых тонах разработало парижское бюро. В отделах использованы мебель из полотна и вакупу, натуральная кожа и шелковые ткани. Сам Трамп называет «Боинг» подарком. О передаче самолета правящей семье Катара Эль-Тани стало известно в мае 2025 года. Позже премьер-министр Мухаммед бин Абдур-Рахман бил Джасим Аль-Тани пояснил, что речь идет не о личном подарке американскому президенту, а о межправительственной сделке между союзниками. Тем не менее, история вызвала резкую критику в США. Лидер демократов в Сенате заявил, что это не просто взятка, а иностранное влияние с дополнительным комфортом. Конгрессмен, в свою очередь, напомнил, что Конституция США запрещает президенту принимать подарки от иностранных государств без согласия Конгресса. Это были мировые новости на Беринча Радио. Оставайтесь вместе с нами.
1: Беринча Радио. Ихчам джанат так малыма.
2: Егемендикти туу тутуп, улуттук демменен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакыт өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол, улуу жеңиштерге алып барчу жол.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожегелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай эл республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылчайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү

В эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Коктанов. С 21 июля аномальная жара в Кыргызстане начнет отступать. Наиболее резкое похолодание прогнозируется 22 июля, когда фронт пройдет непосредственно через территорию Казахстана и Кыргызстана. Температура в Бишкеке опустится до плюс 22, что станет самым низким показателем за весь период. Последующие два дня, 23-24 июля, ожидается, что регион останется в тыловой части фронта и воздух прогреется незначительно до 24 градусов. 25 июля прогнозируется отход фронта на восток и восстановление антициклона над Казахстаном, что обеспечит возврат к более стабильной и теплой погоде. Температура постепенно поднимется до 28 градусов и сохранится на этом уровне до конца рассматриваемого периода. Таким образом, за неделю ожидается перепад температуры почти на 12 градусов, связанный с прохождением атмосферного фронта. Меж тем, синоптики предупреждают жителей Чуйской области об ухудшении погодных условий во второй половине дня. По прогнозам специалистов, сегодня станет переломным днем после продолжительного периода сильной жары. Утром в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. При этом изнуряющий зной уже начал отступать. Днем температура воздуха не превысит 32 градусов. Во второй половине дня ожидается усиление ветра. Его порывы будут местами достигать 14 метров в секунду. К вечеру прогнозируются грозы и долгожданные дожди, которые принесут заметное понижение температуры и свежий воздух. По словам синоптиков, смена погодных условий связана с изменением направления воздушных потоков. На смену жарким воздушным массам, господствовавшим в последние дни, в регион поступит более прохладный воздух, что позволит жителям Чуйской области ненадолго отдохнуть от летнего зноя. Платные услуги в Кыргызстане с начала года подорожали на 8%, об этом сообщили Министерство экономики. Ощутимо всего выросли цены в гостиницах и ресторанах сразу на 18%. Это связано с ростом стоимости продуктов, коммунальных услуг и затрат на оплату труда. Транспортные услуги подорожали на 6% из-за увеличения расходов на логистику, а медицинские на 3,8% вслед за лекарствами и расходными материалами. При этом стоимость обучения выросла всего на 0,3% благодаря мораторию на повышение платы в вузах и колледжах. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо платить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земли, напомнили в Государственной налоговой службе. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также о придомовых, приусадебных и садово-огородных участках. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банк.

0: банковские реквизиты для платежа. Сборная Кыргызстана завоевала 5 медалей на 67-й международной олимпиаде по математике, которая проходила с 10 по 21 июля в Шанхае. По данным Министерства просвещения, в одной из престижных мировых олимпиад по математике приняли участие 666 школьников из 117 стран. Сборная Кыргызстана была сформирована по итогам этапа национальной олимпиады по математике. По итогам соревнований кыргызстанские школьники завоевали 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Еще один участник получил почетную грамоту. Серебряные медали получили Риет Акимов, Арлан Саят, Ян Бобрус, ученики 8 и 10 классов школы «Газпром Кыргызстан». Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 33-38, в Таласке до 34. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 37. В Высокульской области 29-34. На Нарынской области до 32. В Чолпанате дождь, гроза, температура воздуха 31 градус. В Бишкеке дождь, гроза, ветер западный 4-9 с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха 34-36 градусов. На этом пока все. У микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Первое информационное радио.
2: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
2: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
1: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Беринчи радио.
3: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
4: Беринчиде музыка.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: В эфире новости Центральной Азии, подготовленные при помощи искусственного интеллекта и Эрмека Актанова. Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, подписанное в прошлом году, вступает в силу 22 июля 2026 года. Об этом сообщили в ЕЭК. С этой даты будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой из сторон. Эти позиции охватывают около 90% всего взаимного товарооборота. Соглашение заключено на 3 года с возможностью автоматического продления еще на 1 трехлетний период. Для поставщиков из стран Евразийского экономического союза созданы уникальные условия. У Монголии нет таких соглашений в регионе. Нашим производителям открывается доступ по широкой линейке продовольственных и промышленных товаров, таких как молочные продукты, напитки, кондитерские изделия и шоколад, автомобили и грузовики, косметика и парфюмерия, иные потребительские товары, отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. В свою очередь на рынок ЕАЭС в льготном режиме начнут поступать высококачественная монгольская мясная продукция, знаменитый монгольский кашемир и другие товары. В преддверии запуска соглашения уже достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в агропромышленном комплексе, устранении технических барьеров, развитии электронной торговли и увеличении поставок мяса. Настоящий ажиотаж на рынке недвижимости. В Казахстане резко подскочили продажи квартир и домов. Только в июне зарегистрировано почти 40 тысяч сделок. Это на треть больше, чем месяцем ранее. Эксперты связывают такой скачок с очередным витком изъятия пенсионных накоплений в ЕНПФ и завершением периода выжидания на рынке. Рынок недвижимости в Казахстане стремительно растет. В июне покупатели совершили более 39 тысяч сделок. Это почти на треть больше, чем в мае. По данным Бюро национальной статистики, продажи подскочили абсолютно во всех областях. Аналитики объясняют этот бум фактором пенсионных изъятий. Люди торопились воспользоваться своими накоплениями в ЕНПФ до вступления в силу новых порогов достаточности. Одной из возможных причин такого резкого роста сделок стал

0: по стране. Статистика наглядно показывает, что основной объем продаж по-прежнему генерируют ключевые экономические узлы. Диляра Сейтнурова, эксперт в сфере строительства.
1: У нас есть города, которые являются донорами, есть, которые, получается, являются дотационными. Все же зависит от платежеспособности, та же ипотека, которую надо оплачивать, она зависит от заработной платы. Соответственно, как бы те районы, в которых, например, регионы, в которых количество сделок меньше, там, соответственно, как бы уровень заработной платы порядка меньше получается. Поэтому льготная ипотека там больше распространена, нежели чем коммерческая.
0: Аномальный зной сменился дождем с грозами в центральном, северном и восточном Казахстане, передает 24KZ. Сильные осадки пройдут в областях Абай, Улытау, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях. В ближайшие несколько часов и в течение дня в Бишкеке и Чуйской долине ожидаются грозы и сильный ветер. По данным МЧС, скорость западного ветра может достигать 15-20 метров в секунду. Жителей просят соблюдать осторожность и учитывать возможное ухудшение погодных условий.
2: Урматтуу радио көрөрмандар, азыр сиздердин назарыңыздарга биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун сунуштайбыз.
3: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдай Назаркулова, за режиссерским пультом работает Айдай Исмаилова. В Кыргызстане в середине марта начались весенние профилактические мероприятия против болезней животных. Государственная кампания направлена на сохранение стабильной эпизоотической обстановки и охватывает все регионы страны. Занозные инфекции – это заболевания, передающиеся от животных человеку, и они остаются одной из актуальных проблем общественного здравоохранения во всем мире. Кыргызская республика с ее развитым животноводством и тесным контактом населения с природной средой находится в зоне повышенного риска распространения подобных инфекций. О текущей ситуации, мерах профилактики и современных подходах к контролю особо опасных заболеваний мы поговорим с врачом-эпидемиологом Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных карантинных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Майрамхан Абдыбалиевой. Добрый день, Майрамхан Музуралиевна.
4: Угу.
3: А вот сегодня мы с вами говорим об эпизоотической ситуации вообще в стране и о том, какие меры на сегодняшний день проводит Минздрав для того, чтобы, ну и вообще каждый день, да, для того, чтобы эта проблема не была распространена. И такой первый вопрос у меня к вам. Расскажите, пожалуйста, вообще какие зоонозные инфекции в настоящее время зарегистрированы в Кыргызстане?
4: Хорошо. Давайте начнем с того, что такое вообще зоонозные инфекции, да? Угу. Зоонозные инфекции – это те инфекции, которые передаются от животных к человеку. Может быть, животные, может быть, источником, да, носителем и контактным, то есть прямой может передаваться, либо какие-то переносчики, такие как блохи, вши, клеши, с помощью них тоже может передаваться человеку. Если смотреть, какие зоонозные инфекции в Кыргызской республике есть, то наиболее актуальные – это бруцеллез, сибирская язва, бешенство, чума и конго-крымская геморрагическая лихорадка. В основном еще они являются особо опасным инфекциям, которые мы делаем мониторинг, и они в основном только вот эти инфекции, но если смотреть, то в большинстве случаев зарегистрировано, то есть сибирская язва, бруцеллез, бешенство, а чума это больше есть природные очаги, и они последний раз в 2013 году было зарегистрировано.
3: Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день вы сказали, что многие заболевания были зарегистрированы давно, да, и у нас их сейчас нет. Если остановиться на тех инфекциях, которые у нас сейчас все-таки есть, mm-hmm. то какие вы можете ключевые, да, назвать?
4: Вот ранее как называлось, сибирская язва, бруцеллез, они в Кыргызстане, то есть среди СНГ стран тоже является очень много зарегистрированных, это Кыргызская республика, потому что мы являемся, то есть у нас больше сельскохозяйственные

0: Животные, животноводы, охотники, основном именно того, что мы работаем с животными, чаще всего зарегистрируются именно эти инфекции. И большинство случаев, вот если смотреть, они тоже являются как бы особо опасным инфекциям, и они сами по себе быстро, то есть заражаются тоже очень быстро, и лечение тоже будет соответствующим образом, да, то есть именно чтобы, то есть если смотреть сибирскую язву, то это передается от сельхозживотных человеку. Если смотреть каким образом, то в основном это когда при контакте с больными животными, да, именно когда ухаживает больными животными, то есть предмет ухода, когда человек не использует именно личную гигиену, то есть там не надевает перчатки, фартуки, там сапоги, да, соответствующим образом, тогда именно передается, то есть скрепы, вилы, которые использует, да, либо когда там убирает навозы, при вдыхании тоже может быть заразиться сибирской язвой. Еще при забое больных животных, когда снимают шкуры, и когда дома тоже используют, обрабатывают там посуды, да, какие-то ножи, вот с помощью этих тоже может заразиться. Из-за этого всегда рекомендуем, если какой-то дома животные болеют, то обязательно надо обратиться к ветеринару. Только после осмотра ветеринара только можно их там продавать, либо использовать для цели, чтобы принимать как продукт питания, да. И бруцеллез тоже является зоонозным инфекцией, который исключительно передается от животного человеку, а человек не может заражать человеку, да, из-за этого у нас в основном они там творог, сметана, да, у нас очень актуально же кушать вот типа сметану, да, который не кипяченое молоко. И если когда термической обработкой без термической обработки, то инфекция сохраняется и очень быстро заражает человека. Из-за этого при употреблении молока обязательно надо кипятить. И при ухаживании животных, именно окотные периоды, да, обязательно надо соблюдать личную гигиену, надо надевать перчатки, надо фартуки. И обязательно после того, что как бы ухаживали за животными, надо менять свои одежды дома, обязательно нельзя выхаживать животных, да, обычно как бы в селе очень актуально, когда дома ухаживают каких-то там ягнят, там козлят, да, это очень категорически нельзя, еще подпускать животным окотный период, детей нельзя, чтобы не заразились они тоже, потому что они не соблюдают личную гигиену и все время может там трогать. Обратно кушать не помыв руки. И вот такие моменты обязательно надо соблюдать. А бешенство, то есть бешенство тоже является особо опасным, и он поражает центральную нервную систему, и при появлении симптомов стопроцентный смертельный исход. Из-за этого, если какой-то бездомный животный или даже как бы домашний животный после укуса животного, то есть обязательно надо обратиться к медпомощи, нельзя игнорировать. И если укусил какой-то животный, то обязательно надо проточной водой промыть и обязательно обратиться к медпомощи, чтобы в дальнейшем получить прививку, вакцинации, чтобы предотвратить от смертельного исхода, да. И как бы надо еще сказать, что когда у нас дома животные, каким образом надо защититься, это в первую очередь вакцинация, да, животных. Если животное не болеет, то и человек не будет болеть. Из-за этого надо очень ответственно относиться и от бруцеллеза, от бешенства, от сибирской язвы, от всех именно инфекций, которые передаются от животного, обязательно надо вакцинировать в первую очередь животное. Потом такие именно являются то есть зона риска, либо люди, которые больше контактируют с животными, там фермеры, чабаны, их тоже как бы вакцинируют. Чтобы предотвратить инфекции, заболевания.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот вы описали, да, то, что, например, могут люди заразиться, да, заболеть. А по каким признакам можно понять, что вот у тебя есть какое-то из этих заболеваний, которое передалось от животного именно?
0: Если у каждого разные моменты, да, каждая инфекция сам по себе является своеобразным. Если будем брать сибирскую язву, то после заражения, то есть они как бы передаются контактным путем, да, когда если у кожи есть какие-то поврежденная кожа, то оттуда передается, и там может появиться в первую очередь образуется красное зудящее там пятнышко, потом может образоваться там пузырек, и туда именно где образовался пузырек, там будет отечность и черный струп. То есть черный такой струп, это очень заметно, и при этом этот струп будет безболезненным, и повышается, естественно, температура тела, головные боли, бессонницы, такие именно, и тогда надо обратиться обязательно к врачу, и надо сказать, что какие именно, были ли контакт с животным, были ли, участвовали в забое животных, да, каким образом, вот эти надо обязательно говорить, и если вот именно основном сибирской язвы называют карбункулу, это когда черный струп появляется, да, тогда не игнорировать, и надо обращаться медпомощи. И в основном бывает момент, когда скрывают люди, да, что они участвовали в забое животных, сколько там человек, и из-за этого надо не скрывать, и обязательно, если какой-то там дома животный болеет, нельзя без вот ветеринарного осмотра там продавать, либо забои, да, делать, категорически запрещается. А если брать бешенство, то бешенство в основном, то есть после укуса каким-то животным обязательно надо обратиться, потому что они являются, поражают центральную нервную систему, и из-за этого это опасно в том, что после симптома, появления симптома, такие как начинает там зависимость от куда, где укусил, то есть там руки, ноги, либо шея, в зависимости от таких локализаций, зависит, насколько будет быстро, да, может быть там от месяца до 3 месяцев, а иногда может быть и 10 дней, потому что если там руки, шеи, то быстро как бы на головной мозг быстро доходит. Из-за этого, если какой-то укус был или царапина, то есть они передаются через слюну. То есть слюны животные, они вот сохраняется там инфекция, из-за этого обязательно надо после укуса. А какие симптомы? Это в основном светобоязнь, они боятся люди от света, не могут пить воду, да, и они становятся как бы очень раздражительными, и основном может быть еще этот кыргызларда кыргызчылык деп начинают вот так, иногда бывают такие моменты, что начинают говорить, что надо молдо обратиться, все такое. Из-за этого надо вот в первую очередь после укуса, если получить вакцинацию, то предотвратим именно болезнь бешенства.
1: Смотрите, вот если, например, уже это заболевание есть, да, будь то бешенство или эхинококкоз или что-то другое, после этого нужно ли, вот вы сказали, можно получить вакцину, и тогда ситуация улучшится.
0: Да, а это вообще именно когда касается бешенства, вакцинации. Остальные
1: то
0: случаи...
1: есть она сразу поможет, получается?
0: Да, поможет, это бешенство. В остальных случаях при появлении симптомов надо обратиться к медицинской помощи, там антибиотикотерапия, в зависимости от симптома лечится. Вот. А вот именно бешенство, это обязательно вакцинация, антирабическая вакцинация называется, и вот надо обратиться с этим.
1: Скажите, вот, например, мы знаем, что в прошлом году тоже бывали случаи, когда вот укусила собака, да, и получается человек вовремя не обратился в учреждение, подумал, что, наверное, ничего такого нет, да, вот в этой маленькой собачке, да, скажем так, а вот в итоге получается так, что вот пошло такое заражение, да?
0: Да.
1: Что вы советуете, когда, то, что, например, лучше перестраховаться, да, при любом укусе, может, лучше сразу обращаться, не думать о том, что все пройдет, или там собака, или еще кто-то там не задел, да, например, вот какие-то важные именно органы.
0: Да, вот при укусе животными нельзя угадывать, что это моя собака, может быть, это не будет как бы заразным, не может быть там бешенство, все такое, потому что... То есть там есть моменты бешенства, когда укусил собака, если известный домашний собака, мы в первую очередь наблюдаем над собакой какой, потому что у них тоже 10 дней, если собака болеет бешенством, то он умирает, да, из-за этого мы спрашиваем, какая собака, он дикий, mm-hmm. какой-то бездомный животный или дикие какие-то животные тоже может быть, либо домашняя собака, да, из-за этого обязательно надо обращаться к медпомощи, чтобы узнать, какие именно врачи принимают решение, вакцинировать или нет, да, и наблюдать надо вот в этом, и просто игнорировать тоже нельзя, какой-то там на улице какой-то шнур, да, покусал или нет, еще зависит от того, что спровоцировал ли этот укус, либо сами вот бешеные какие-то собаки, да, иногда бывает, что дети спровоцируют животных, да, и такие моменты, то есть в этом плане есть свои ключевые моменты, вакцинировать или нет, то решает обязательно врач.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас, например, активно проходит вакцинация животных, да, как раз этот этап, когда нужно защитить животное и себя. Вот какую работу вы проводите в другое время и сейчас, да, может быть, тоже, например, для того, чтобы тоже проинформировать людей и для того, чтобы они все-таки вакцинировали животных, потому что, вот как вы сказали же, неосторожные отношения, да, когда скот забиваешь, когда работаешь с этим, одежду, когда даже не меняешь, можно легко заразиться и вот даже своим членам семьи тоже передать, потому что мне тоже врачи говорили о том, что, к сожалению, эхинококоз, например, вот случаи даже бывают в городе, да, фиксируются.
0: Так, а насчет вакцинации животных, это большая часть работы ветеринаров, они как бы людей осведомляют, что надо вакцинацию делать, а когда касается людей, то обязательно, то есть у нас есть там, мы обязательно, так, то обязательно мы рекомендуем, чтобы вакцинация получали, то есть вакцинировали животных, чтобы дабы исключить момент, что заразиться человеком, да, и есть у нас зона, то есть есть, я же говорила, люди, которые больше контактируют с животными, да, с этими, то есть санэпидемистанции, они... Есть еще противочумные отделения, да, там они наблюдают, какие именно есть зоны риска, то есть ветеринары, охотники, либо животноводы, их предварительно вакцинируют там, от бруцеллеза, да, от сибирской язвы, от бруцеллеза, от чумы, чтобы, дабы не исключить, то есть именно вакцинация идет в этом плане. И еще просветительные работы, чтобы обязательно надо вакцинировать животных, и надо всегда соблюдать свои личные гигиены, санитарную гигиену, чтобы именно не заразиться инфекцией, то это в большей части просветительная работа, и вот работаем группами, чтобы не заразиться. Еще есть, я говорила насчет чумы, да, есть природные очаги, то есть если сказать, что такое природные очаги, то это сам по себе такой территория, где циркулируется естественным путем эта инфекция без участия людей, да, там может быть там грызуны, то есть есть возбудитель, от вот этого возбудителем заражаются грызуны, и там может быть между собой циркулироваться, и может быть такие переносчики, как блохи. И если, когда человек попадает в эту территорию, да, природный очаг, то может заразиться с этой инфекцией. Из-за этого именно мы каждый год весной и летом идет выезд именно в природный очаг, там определенные именно сурки улавливает сурки и зачесывает там именно блохи и исследует лабораторные исследования, нету ли там возбудителя чумы. И если там появляется в среде животных, то обязательно идет дезинфекция, чтобы исключить момент, что в случае чего человек не заразился. То есть такие тоже меры профилактики проводим именно в природных очагах, чтобы не был вспышка чумы.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, вот если вот говорить об этом, то какие осуществляются вообще меры, предпринимаются при выявлении очагов особо опасных инфекций? Например, мы знаем, что у нас таких очагов за последние вот годы пока не было определено, но все же вы, как вы сейчас сказали, постоянно проводите работу.
0: Да, то есть есть такие моменты, как я сказала, природный очаг, это никак не связано с человеком, это вот именно та территория, которая сам по себе циркулируется, там вот этот возбудитель, да, среди животных, может быть. И если сказать ваш вопрос в большей части, что если выявляется какая-то инфекция, да, с этой, то есть если там чума, либо вот завозной случай, вы это имеете в виду?
1: Смотрите, вы говорите про природные очаги, что вот они есть в каких-то местах, и вот вы как бы тоже следите за ситуацией, вот, как там все это происходит. Вот в этих самых местах, вот эти территории на территории страны, где они расположены и какую именно работу вы там проводите?
0: Вот можно сказать, если чуму брать, то есть, конечно, природные очаги, это Тяньшанский, это Джитугус, Ахсу, Томские районы, Сокольская область, да, и Ахсайская долина, это Нарынской области, и Алайский, Талайский, то есть Алайский долина, это Орской области, и Талайский именно Талайской области, там есть природные определенные очаги, которые под наблюдением, и каждый год идет экспедиция, там именно, как я ранее говорила, улавливает сурки, там рассматривает, нет ли там трупы грызунов, да, если есть, то тоже идет на лабораторные исследования, простым словом, если сказать, если выявляется какая-то именно возбудитель среди, то есть именно от животных, то там идет дезинфекция, то есть санитарно-гигиенические именно работы, то есть полностью дезинфицирует определенные животные, там дезинфекция идет, и потом в следующем году тоже идет повторное расследование, исследование вот эти инфекции, насколько было это эффективно. И если там возбудитель не выходит, то будет наблюдаться. Если выходит, то повторно будет дезинфекция. Дезинфекция, то есть именно улавливает и грызунов. Это уже нет, вот в этом плане идет работа. И это как бы более у нас как бы регулируемый момент, то есть регулируется, это не будет такой какой-то ажиотаж, не будет, да, потому что это регулярно мы наблюдаем и делаем такие контроли.
1: Вот подытоживая сегодняшний эфир, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какие меры нужно все-таки предпринимать? Мы знаем, что сейчас идет активная вакцинация, и вот бывает, что вот эти заболевания, да, как мне говорили, они где-то в мае, да, вот тоже определяются, выявляются у животных, у тех, кто все-таки не вакцинировал их вовремя. Какие советы вы можете дать, вот что нужно сейчас сделать, чтобы потом не было проблем?
0: Так, есть такие окотные периоды, в основном, да, заболевают. И, то есть, первый – это личная гигиена, да, обязательно. Если животновод, это если есть контакт с животными, то обязательно надо соблюдать правила личной гигиены, что надевать перчатки, фартуки, обязательно должна быть другая одежда, которая будет ухаживать за животными, и после этого надо промывать руки, И обязательно, если есть там больные животные, не скрывать, надо обращаться к ветеринарам, есть вот больные, надо их осмотр, какие именно заболевания. И каждый год надо вакцинировать животных. Если есть риск, то и себя надо вакцинировать. И еще, если по отношению к диким животным, то их не трогать. И в случае какие-то находятся там трупы, надо тоже обращаться к ветеринару, да, что. И там охотиться животным, таким грызунам, да, именно в природных очагах тоже запрещается. И своевременно, то есть употреблять их мясо тоже нельзя. И при необходимости надо обязательно использовать именно защитные средства, там такие как перчатки, вот моменты, и избегать от укусов насекомых, как я говорила, укусы тоже может быть. Из-за этого, если какой-то вы замечаете, когда там горы, походы, то обязательно надо обращаться к медпомощи.
1: Спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Напомню, что сегодня в прямом эфире приняла участие врач-эпидемиолог Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных карантинных инфекций Минздрава Майрамкан Абдыбалиева. Программу провела Айдайн Зыркулова.
2: Урматтуу угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
4: Бишкекте саат 13.

0: Добрый день, далее на Беринче Радио программа «Кыргызстан» и «Фокусе внимания» в нашей программе сегодня.
1: Налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября 2026 года. Об этом напоминает Государственная налоговая служба страны. Обязательство распространяется на жилые дома и квартиры, которые не используются для предпринимательской деятельности. До 1 сентября кыргызстанцы обязаны уплатить налог на придомовые, приусадебные, садово-огородные земельные участки. Как же можно оплатить данные виды налогов? И на самом деле возникает и другой вопрос. А ждет ли наказание тех налогоплательщиков, которые эти виды налогов не оплатят? К этой теме, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание. Хотелось бы сказать, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить свое мнение, то вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Но на самом деле, уважаемые радиослушатели, хотелось бы сказать, что к этой теме мы обращаемся не в первый год, а делаем это уже на протяжении последних лет. Почему? Потому что до 1 сентября 2026 года, как я уже отметила, необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры, которые, опять же, повторюсь, не используется для предпринимательской деятельности, и налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Мы к этой теме обращаемся в июле, в августе каждого года перед 1 сентября. Почему? Потому что это своего рода напоминание для тех граждан, для тех налогоплательщиков, которые, конечно, имеют в собственности жилые дома, квартиры, которые имеют придомовые, приусадебные и садово-огородные участки. И сегодня в программе мы поговорим о том, что из себя эти налоги, налог на жилое имущество, налог на земельный надел и представляют, каковы их ставки, какая категория лиц должна эти налоги оплатить. Очень часто возникает вопрос, можно ли самому рассчитать сумму налога, какая может быть категория лиц освобождена от этих видов налогов, есть ли или существует ли льготная категория, и поговорим о том, какой выбрать удобный для себя способ уплаты налога. Если, например, некоторое время назад мы уже как бы физически обращались в органы налоговой службы, приходили в налоговую службу, то сегодня благодаря цифровизации, благодаря кабинету налогоплательщика это можно сделать, не выходя со своего рабочего места. Кстати, очень часто звучит и такой вопрос, нужно ли выплачивать налог на жилье, которое было приобретено через ипотеку. Но мы понимаем, что сейчас, конечно, многие недвижимость получают благодаря государственной ипотечной компании. И выплачивая ипотеку, конечно, тоже возникает такой вопрос. А надо ли нам оплатить этот вид налога? Хотела бы сегодня особо представить гостя нашей сегодняшней программы. У нас сегодня в гостях главный инспектор отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Бакыт Иманкулов. Бакыт Ишинкулович, здравствуйте. Нам приятно видеть вас в студии прямого эфира.
2: Добрый день.
1: Бакыт Ишингулович, ну, как я уже чуть ранее отметила, мы в середине июля, вот начиная с середины июля и в августе месяце встречаемся с представителями Государственной налоговой службы, чтобы еще раз напомнить нашим гражданам, что до 1 сентября нужно оплатить налоги на недвижимое имущество, на жилые дома, да, и нужно оплатить за земельные приусадебные участки. Но на самом деле это уже, как я говорю, стало традицией. Почему? Потому что лишний раз напомнить нашим гражданам тоже не мешает. Но мы понимаем, что налоги – это прежде всего основа экономической стабильности любого государства. И, конечно, Кыргызстан здесь не исключение. И очень часто говорится о том, что мы должны научиться платить налоги, что мы, конечно, и делаем, когда касается определенного вида налога. Но хотелось бы, наверное, может быть, с общего вопроса начать. сказать, Бахтмырза, вот налоги, да, это все-таки основа экономической стабильности любого государства, как я уже сказала, и вот один из видов этих налогов – это налог на недвижимое имущество, налог на приусадебные земельные участки, да, и как мы еще раз вот сегодня напоминаем нашим уважаемым радиослушателям, до 1 сентября, конечно, остается, не скажу, что мало времени, но тем не менее мы всегда призываем наших граждан, наших налогоплательщиков сделать это чуть-чуть заранее, то есть не оставлять на последние дни, а сегодня уже как бы начать задумываться над тем, чтобы эти виды налогов оплатить. И самое главное здесь надо понимать, Бахтмырза, что своевременная уплата налогов – это своего рода обеспечивает благополучие нашего государства. Да, и вот те собранные налоги, они, конечно, в последующем преобразуются куда? В строительство новых школ, дорог, больниц, детских садов. И также мы получаем достойные заработные платы, пособия и пенсии.
2: Да, все верно вы сказали. Хотелось бы начать с самого начала. Хотелось бы напомнить, что в рамках цифровизации налогового администрирования была внедрена техническая реализация изменений налогового законодательства, предусматривающая автоматическое начисление налога на жилой объект имущества. Жилой объект имущества – это что? Это здание, помещение, сооружение, земельные участки или часть такого имущества, находящегося в собственности пользования налогоплательщика, а также передан, на котором расположено данное здание. Это и приусадебные, садово-огородные земельные участки в том числе. Это все является жилым объектом имущества. В этом году, в 26-м году, уже второй год подряд мы уже внедряем автоматическое начисление налога на жилые объекты имущества.
1: Бахыт Ишангулович, но я сегодня не зря говорю о том, а вот что было раньше и что сейчас, да? Ну, мы должны понимать, что вот несколько лет назад налог на недвижимость, он рассчитывался как? Вручную на расчетных листах, когда мы, заявители, приходили, обращались в органы налоговой службы, приходили со своими документами. И на самом деле тоже вот вспоминаются те годы, когда владельцы имущества должны были, может быть, самостоятельно производить калькуляцию или, например, если мы приходили в органы налоговой службы, то, конечно, сотрудники УГНС, они помогали считать, заполняли нужные бумаги и далее, например, отправляли меня, Ермека, как налогоплательщика в кассу для того, чтобы эту оплату, соответственно, внести. Мы понимаем, что сегодня, конечно, уже совсем другое время, вот век цифровизации, то сегодня, как вы отметили, все это делается каким образом? То, что вот для актуализации данных, как я поняла, Государственная налоговая служба и Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии, картографии, вы эти базу данных объединили, да, по владению недвижимости, будь то жилая недвижимость или нежилая, то есть теперь и у вас, и у кадастра, давайте будем так говорить, да, есть единая информация о том, чем, например, владеет Эрмек или чем, например, владею я.
2: Да, все верно. Хотелось бы сразу отметить, чтобы было все понятно. Значит, в рамках 145-й статьи Налогового кодекса органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Это в данном случае это Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, картографии при Кабинете министров. Значит, эта интеграция в рамках вышеуказанной статьи проходит каким образом? Значит, данные, кадастровые данные на объекты имущества берется за основу и применяются нормы налогового законодательства, и, следовательно, в автоматическом режиме проходит начисление имущественных налогов. Эти имущественные налоги, обязательства подаются, значит, отправляются в личный кабинет налогоплательщика до налоговым кодексом предусмотрен срок до 1 августа за нами обязательство доставить эти извещения до личного кабинета. На сегодняшний день в личном кабинете у каждого налогоплательщика имеются такие данные. Хотелось бы сразу отметить, данная мера направлена на упрощение процедуры администрирования местных налогов, повышение прозрачности налоговых начислений и создание более удобных условий для налогоплательщика, чтобы как раньше не было, значит, очередей, заполнений бланков информационных расчетов, очередей при оплате в кассы, куда вносятся денежные средства. И чтобы этого всего не было, значит, вот это автоматическое начисление и было внедрено.
1: Ну, я тоже не зря задалась вопросом, а для чего вообще, вот, ну, кстати, не только многие радиослушатели, да, сейчас слушая нас, тоже могут задаваться вопросом, а для чего нужно уплачивать налоги на недвижимость, на дома, квартиры, на придомовые усадебные участки, приусадебные участки. Почему? Потому что налоги, прежде всего, оплачивают те субъекты, у которых есть налоговые обязательства, да, то есть то имущество, которое подлежит налогообложению. Мы понимаем, что налоги куда поступают? Прежде всего в местный бюджет, потом идут далее на улучшение инфраструктуры, на улучшение нашей повседневной жизни. И поэтому и тоже вот сейчас возникает вопрос. Или у кого-то есть маленькая квартирка, да, например, общая, например, площадь там 46 квадратных метров, а у кого-то, может быть, есть 2 или 3 единицы недвижимости, да. У кого-то есть, например, маленький земельный участок, где он возделывает ту или иную сельскохозяйственную культуру, он тоже может сегодня задаться вопросом, а должен ли я, например, налог на земельный участок, соответственно, оплатить. Поэтому, наверное, может быть, вы и поясните, вот налог на жилые дома, налог на квартиры зависит, наверное, от численности населения. Например, в Бишкеке и в городе Аше под этот вид налога попадают жилые дома тоже, наверное, каким-то определенным, скажем так, какой-то определенной площадью, опять же, свыше 150 квадратов, если мне не изменяет память, и квартира, если, например, она свыше 80 квадратных метров.
2: Да, значит, не все жилые дома и квартиры, значит, облагаются налогом. С главой 55 и статьями 409-410 Налогового кодекса предусмотрены льготы по налогу на имущество, на здание, сооружение. Как вы отметили, что вот по городу Бишкек это жилые дома 150, квартиры квадратурой 80 квадратов. То есть до 80 и до 150 квадратов соответственно жилые дома не облагаются. Но здесь есть, конечно же, нюанс. Нюанс это заключается в чем? В том, что если у субъекта имеются два жилых объекта, то есть две квартиры, то на одну квартиру эта льгота действует, а вторую квартиру, все-таки за вторую квартиру надо имущественный налог заплатить. Также и, конечно, на жилые дома, на квартиры это на все действует. Поэтому вот этими статьями, это льготы по налогу на имущество и, значит, освобождение от налога на земельные участки, это все вот прописано в Налоговом кодексе.
0: Скажите, вот налог на жилье и земельные участки, каждый год одна и та же цифра, кто сдает или вот оплачивает эти налоги, ну, скажем, на жилье, да, либо с каждым годом эта цифра увеличивается?
2: Как я ранее сказал, у нас информационная система налоговой службы и кадастра интегрирована. И если в кадастровой службе данные не меняются, то есть субъект не приобретает или не продает свое имущество, то данные остаются те же. Те же остаются. Но если у субъекта появляются новые жилые объекты или новые земельные участки, то, конечно же, тогда информационная система видит это все и начисляет налоги на вновь приобретенные имущества в том числе.
0: Я не спрашиваю ни у одного субъекта, а в целом вот, за год, например, за 2025, 2024, 2026 год, сколько вот людей, может быть, сдает, оплачивает налоги на жилье или земельные участки? Может, это там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, или вот когда это все меняется?
2: У нас такие данные есть. Они меняются. они меняются, у нас строятся новые жилые комплексы, новые дома, частные дома. И нежилые объекты строятся, это тоже облагается, это все регистрируется в кадастре, и, следовательно, каждый год эта динамика растет.
0: А вы говорили про личный кабинет. Личный кабинет, получается, может разъяснить нашим радиослушателям, нужно как бы открыть определенный сайт, да, налоговой службы, и там зарегистрироваться по ИНу, по коду, да, и там, получается, каждый может увидеть, какие у него есть налоги, налоговые обязательства и так далее.
2: Да, для того, чтобы посмотреть налоговое извещение о начислении налога на имущество, значит, надо, можно дистанционно, не приходя в налоговую службу, через сайт налоговой службы sti.gov.kg, значит, подать заявку на открытие личного кабинета. В течение определенного срока, значит, это рассматривается и открывается личный кабинет. Следовательно, в этом личном кабинете налоговым органам, налогоплательщику до 1 августа направляется извещение о, значит, именно о начислении налога, налогового обязательства. И это налоговое извещение – это документ, содержащий сведения о начислении суммы налога. Для просмотра извещения через личный кабинет надо авторизоваться, на главной странице перейти в раздел «Переписка с ГНС», потом, значит, открыть подраздел «Уведомления», там несколько будет подразделов, выберите раздел «Извещение ГНС» и далее открываете документ «Извещение ГНС по имуществу». И в этом извещении уже будет вся информация о том объекте, на который начислен налоговое обязательство по имущественному налогу. Здесь надо сразу отметить, что есть небольшие неточности, которые уже второй год исправляем, и уже почти все исправлено. Но на данный момент все-таки хотел бы призвать всех, значит, налогоплательщиков, которые владеют имуществом, чтобы они, значит, сверились с кадастровой службой о своих объектах имущества. На сегодняшний день имеются случаи, что в базе данных некорректные значения площади объектов имущества есть. Есть дублирующие записи. То есть на один и тот же адрес несколько, как бы, они дублируются.
0: Два раза, получается, да. Оплачивать, да, нужно? Одна и ту же сумма, да, идет?
2: Да, два раза начисления. Uh-huh. Если, чтобы избежать это все, ошибки в ИНН не есть, потом некорректно. Ну, и таких мелких ошибок много, и чтобы этого не повторялось, чтобы было корректное начисление налога на имущество, надо сверить с кадастровой службой вот эти характеристики этих объекта. Характеристики объекта.
0: Ну, скажем, на один объект два раза начислили. Это нужно обращаться в ГНС или все-таки в кадастр?
2: В первую очередь это все надо все-таки обратиться в кадастровую службу, чтобы внести изменения в характеристики объекта. И после этого, если в кадастровой службе, значит, проходит изменение, то мы обновляем базу данных, и в автоматическом режиме уже сразу налоговое обязательство уменьшается или увеличивается в зависимости от того, какое изменение произошло в кадастровой службе.
0: Ну, если подобный случай произошел, то до 1 сентября, если он не успеет оплатить, как здесь быть? Пока там изменит в кадастре, например.
2: Да, значит, в этом году, значит, пеня, значит, начисляется, но желательно еще срок есть. До 1 августа, значит, все извещение уже будет в личном кабинете. И целый месяц будет до 1 сентября, чтобы сделать сверку. Но я не скажу, что это сплошь и рядом. Это, я не знаю, небольшой процент, который затронет, ну, в смысле, именно вот эти неточности как бы коснутся.
1: Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим наш разговор.
0: В эфире новости на Беринче радио. Президент Садыр Джапаров заявил, что Кыргызстан, обладая значительными водными ресурсами, до сих пор вынужден закупать электроэнергию у соседних стран. По его словам, за весь период независимости в стране ввели в эксплуатацию только один агрегат – Камбаратинская ГЭС-2. При этом ни одной крупной гидроэлектростанции построено не было. Находясь у истоков крупнейших водных ресурсов, мы испытываем дефицит электроэнергии. Это очень постыдно. Садыр Джапаров отметил, что ему до сих пор неловко обращаться к руководителям соседних государств с просьбой о поставках электроэнергии зимой. Однако отказаться от импорта пока невозможно. За последние 5 лет в Кыргызстане, по словам президента, ввели около 50 малых и средних ГЭС. Еще примерно столько же объектов строится. Несмотря на это, полностью устранить энергодефицит пока не удалось. Потребление продолжает расти из-за строительства заводов, фабрик, социальных объектов и жилых домов. Президент выразил уверенность, что проблему дефицита электроэнергии удастся решить. Он также сообщил, что с 21 июля министр энергетики будет ежедневно подробно информировать общественность о ситуации в отрасли. После запуска железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан республика выйдет из транспортного тупика и станет транзитной страной. Об этом заявил президент Садыр Джапаров. По его словам, новая магистраль обеспечит Кыргызстан выход к мировым транспортным маршрутам и усилит экономическую независимость. Глава государства считает, что транзитные перевозки будут приносить стране стабильный долгосрочный доход, сопоставимый с поступлением от месторождения Кунтур. Можно сказать, что для республики это станет вторым Кунтуром. Джапаров отметил, что сейчас железнодорожная сеть и автомобильные дороги Кыргызстана фактически находится в тупике. Из-за этого экспорт и импорт товаров во многом зависит от внешних факторов. При строительстве магистралей страна нуждается в зарубежных специалистах. По словам президента, подготовка необходимых кадров только собственными силами заняла бы десятки лет. Мы не можем позволить себе ждать, поэтому приступили к реализации проекта уже сейчас. Иначе еще на многие годы отстанем от соседних государств. Глава государства добавил, что в Кыргызстане из-за длительных политических споров отстало от соседних стран на 10-15 лет. По его словам, существуют внешние и внутренние силы, заинтересованные в срыве строительства железной дороги. Джапаров призвал граждан не препятствовать реализации данного проекта. В связи с аномальной жарой в Кыргызстане зафиксирован рекордный рост потребления электроэнергии. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По ее словам, по итогам 19 июля 2026 года суточное потребление достигло нового исторического максимума и составило 50 миллионов киловатт-часов. На аналогичную дату прошлого года потребление было на 18% меньше – 42,5 миллиона киловатт-часов, отметил министр.
3: Максимальное потребление суточной электроэнергии у нас было примерно, если 19 числа, 19 июля было суточное потребление по республике, если было 50 миллионов 122 тысячи киловатт-часов электроэнергии потребили, а в прошлом году, в этот же день, то есть в 2025 году, 19

0: начнется 22 июля, когда фронт пройдет непосредственно через территорию Казахстана и Кыргызстана. Температура в Бишкеке опустится до плюс 22, что станет самым низким показателем за весь период. Последующие два дня, 23 и 24 июля, ожидается, что регион останется в тыловой части фронта и воздух прогреется незначительно до 24 градусов. К 25 июля прогнозируется отход фронта на восток и восстановление антициклона над Казахстаном, что обеспечит возврат к более стабильной и теплой погоде. Температура постепенно поднимется до 28 и сохранится на этом уровне до конца рассматриваемого периода. Таким образом, за неделю ожидается перепад температуры почти на 12 градусов, связанный с прохождением атмосферного фронта. Между тем, синоптики предупреждают жителей Чуйской области об ухудшении погодных условий во второй половине дня. По прогнозам специалистов, сегодня станет переломным днем после продолжительного периода сильной жары. Утром в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. При этом изнуряющий зной уже начал отступать. Днем температура воздуха не превысит 32 градусов. Во второй половине дня ожидается усиление ветра. Его порывы местами будут достигать 14 метров в секунду. К вечеру прогнозируются грозы и долгожданные дожди, которые принесут заметное понижение температуры и свежий воздух. По словам синоптиков, смена погодных условий связана с изменением направления воздушных потоков. На смену жарким воздушным массам, господствовавшим в последние дни, в регион поступит более прохладный воздух, что позволит жителям Чуйской области ненадолго отдохнуть от летнего зноя. Доходы ФИФА за четырехлетний цикл впервые превысили 15 миллиардов долларов. Это почти вдвое больше, чем за предыдущий цикл, когда организация получила около 8 миллиардов долларов. Как заявил президент ФИФА Джани Инфантино, чемпионат мира 26 года открыл новые возможности для инвестиций и дальнейшего развития футбола. Основными источниками рекордной выручки стали продажи и перепродажи билетов, а также услуги в сфере гостеприимства. На фоне коммерческого успеха турнира ФИФА вновь обсуждает возможность увеличение числа участников чемпионата мира с нынешних 48 до 64 сборных. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня по Кыргызстану и в столице Кыргызстана ожидаются дожди и грозы. Температура в Бишкеке 35 градусов тепла.
1: С понедельника по пятницу на волне Биринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи Радио.
2: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в программе мы говорим о том, что налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября 2026 года. Отмечается, что обязательство распространяется на жилые дома, квартиры, которые не используются для предпринимательской деятельности. И до 1 сентября кыргызстанцы обязаны уплатить налог на придомовые, приусадебные и садовые. Огородные земельные участки. Как уплатить налог на имущество через кабинет налогоплательщика, мы уже, в принципе, рассказали. Это мы сделали в конце первой части нашей программы. Кстати, напомню, что сегодня у нас в гостях главный инспектор отдела местных налогов, Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при кабинете министров Кыргызской Республики Бакыт Иманкулов. Напомню, телефоны для вас, уважаемые радиослушатели, 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Бакыт Иманкулович, ну вот я не могу не спросить касательно того, вот я сегодня говорила, что мы к этой теме начинаем обращаться, начиная вот с середины июля, в августе мы эту тему тоже поднимаем для того, чтобы еще раз уведомить, как бы дать больше информации для наших радиослушателей, для граждан. Но вот мы до недавнего времени говорили, что если вы не захотите или не сможете оплатить, то вас ждет такой вид наказания, как штрафные санкции, да, для физических лиц. Это, по-моему, была 1000 сомов, для юридических лиц это было, по-моему, 5000 сомов. Ну вот перед тем, как начать нашу программу, вы тоже особо отметили, что в этом году как таковых штрафных санкций не будет. И поэтому, конечно, возникает такой вопрос. Ну, если штрафных санкций

0: санкций не будет, то, соответственно, я, может быть, не захочу оплатить. Или если даже я не успею оплатить, то, конечно, мы можем думать, что мне, конечно, за это ничего не будет. Хотя надо сказать, что человек оплатил или не оплатил, вы все это будете видеть. Почему? Потому что мы до этого говорили, что у вас есть одна единая информационная база, да, и, насколько я знаю, некоторое время назад и государственная налоговая служба, и КАДА, и госучреждение Салехсервис вывели совместную работу по сверке и актуализации данных. И поэтому у вас все есть данные, вот сколько, например, недвижимости есть у Эрмяка Актанова, да, сколько, например, земельных участков есть, например, у меня, ну, я к примеру говорю. Поэтому вот что касается штрафных санкций. Если в этом году их нет, вы у себя в государственной налоговой службе думали, что если штрафных санкций нет, то, соответственно, будут ли наши граждане платить эти виды налогов до 1 сентября этого года?
1: Да, вы верно сказали. У налоговой службы имеются все данные и вся информация об имуществе. В автоматическом режиме это все начисляется, извещается через личный кабинет. За то, что, значит, за неуплату имущественных налогов штрафных санкций как таковых не будет. Но налоговым кодексом при этом предусмотрена пеня за налоговую задолженность. То есть налоговое обязательство после 1 сентября перерастет в налоговую задолженность. После, и в рамках налогового законодательства, значит, налоговой службе будут применены, значит, взыскания, процедуры взыскания налоговой задолженности. Поэтому я не думаю, что на имущественные налоги, они не такие большие, чтобы их скрывать. Это символические суммы, поэтому я думаю, что надо вовремя, до 1 сентября. Ну, до 1 сентября это не означает, что надо именно 1 сентября или 31 августа заплатить. Можно и сегодня заплатить, можно было бы и вчера заплатить, а можно и в начале года. Поэтому это все лучше всего сделать заранее, чтобы в личном кабинете не было извещений, не было уведомлений, и, значит, соответственно, налоговое обязательство должно быть погашено.
2: А в целом, вот как высчитывается, например, за квадратуру, вы говорили, что она в дома это 150, да, а жилые
0: квартиры свыше 80.
2: Свыше 80. Если, например, у хозяина есть квартира, ну, скажем, 81 или 82, и каким образом, вот примерно вы сказали, суммы символические, сколько, например, платят, ну, самый минимальный вот налог, скажем, там у него 85 или 82 квадрата, какую сумму он оплачивает, вот, налоговую службу.
0: Вот, правильно, значит, я понимаю, Бахыт Ишангулович, что вот Эрмек-то привел пример. Ему не надо ничего рассчитывать. Если у него есть в кабинете налогоплательщика все его данные, то, соответственно, я кабинет налогоплательщика открываю, и, соответственно, там вот эта вот сумма, которую я должна к оплате предоставить, она уже, в принципе, там есть. Не надо мне ничего рассчитывать.
2: Ну, да, это ведь это я не зря... вычисляется.
0: Да, я же не зря тоже упомянула, как было раньше. Вот мы приходили со всеми документами в органы налоговой службы. Если я не могла, например, сама посчитать, то сотрудники УГНС помогали мне просчитать. Если, например, был у меня дом, например, из кирпича, а у кого-то из самана, да, тоже вот этот вот материал тоже учитывался. Но мы понимаем, что кирпичный дом, он, наверное, дороже, да, чем, например, дом из самана, да, или из саманного кирпича. Но опять же, к примеру, говорю. Поэтому сейчас, наверное, ничего рассчитывать не нужно. Все, наверное, уже вот эта вот готовая сумма, она уже в кабинете налогоплательщика наверняка уже видна.
1: Да, как вы правильно заметили, что параметры, характеристики объекта напрямую зависят от, вернее, объекты, характеристики, именно эта информация о характеристиках этого объекта напрямую зависит на налоговое обязательство, влияет. Значит, здесь получается как? Налоговая, какая формула применяется? Сумма налога на жилой объект имущества. Это значит, она состоит из чего? Налоговая база жилого здания помещения. Это квадратура. То есть, скажем, допустим, вот вы сказали, что 85 квадратов. Значит, 80 квадратов – это льготная площадь. Ее сразу информационная система минусует, так как она льготная. Это все предусмотрено. На 5 квадратов, вот это 5 квадратов, умножается ставка налога. Ставка налога, она на каждой территории, в каждом регионе, она отдельная. Это все в налоговом кодексе есть. Значит, ставка налога предусмотрена 379 статьей. Как вы сказали, и на сегодняшний день ставка налога зависит от материала стен. Поэтому мы и налоговая служба поэтому и рекомендует налогоплательщикам провести сверку данных, указанных в правоустанавливающих документах на имущество, с данными ГУ «Кадастр». И бывают случаи, что по документам, скажем, кирпич, а в кадастре или там в этой базе данных там другой материал стен. Угу. Поэтому мы и рекомендуем, чтобы до наступления срока оплаты налогов это все, значит, посетить кадастр или налоговую службу посетить и сделать сверку документов с базой данных кадастровой службы, чтобы было корректное начисление налогового обязательства. Uh-huh. Вот. И, значит, как, она не только зависит от, значит, ставка налога, не только зависит от материала стен. Здесь в формуле применяется еще и коэффициент. Uh-huh. Коэффициент инфляции называется. Ну, до сегодня, поэтому он каждый год обновляется. Это все в программе заложено. Налогоплательщику остается только в кабинете налога, в кабинете налогоплательщика открыть, посмотреть, сверить. Если там все нормально, все, значит, налоговое обязательство начислено корректно. Если же налогоплательщик сомневается в каких-то данных или увидел, обнаружил какие-то неточности, ему надо следует посетить, значит, или кадастровую службу, лучше всего, uh-huh. Или налоговую службу, и там уже откорректировать те моменты, которые, значит, неточные моменты.
2: Например, 85, скажем, квадратов, там, кирпичный дом, uh-huh. какие-то коэффициенты. Какая сумма примерно выходит? 1500, 1700 сумма, 2000 или 500 суммов?
1: Как я сказал, значит, разные ставки по городам и районам. Ну, Бишкек, наверное, Бишкек, да? Бишкек, значит, получается для кирпича ставка налога за 1 квадратный метр 63 сома. За, значит, саман, сокмо, шлакоблок и так далее, это 42 сома.
0: Вот это тоже метр. Такой
2: умножаешь квадратный метр пример. На вот эту сумму.
1: Да.
2: И все.
1: Mm-hmm. Да, и применяешь коэффициент инфляции. Mm-hmm. Коэффициент инфляции, ну, он каждый год меняется. Один, скажем, 62 тысячных. Ну, это она небольшая. Увеличение будет небольшое.
0: Бахыт Ишангулович, вы знаете, тоже вот хочу такой пример привести, но мы понимаем, что граждане, они привыкли к уплате налога на недвижимость, да, но зачастую они задаются таким вопросом по уплате налога на приусадебный участок. Вот давайте я приведу такой пример. У меня, например, на участке в 10 соток стоит дом, который занимает, например, 4 сотки. Возникает вопрос, как я буду платить налог? Но мы здесь должны одно понимать, что налог на земельный участок и налог на недвижимость – это абсолютно два разных вида налогов, и они никоим образом себя друг друга не дублируют. И поэтому и возникает вопрос, если, например, у меня участок 10 соток, опять еще раз повторяю, на 4 сотках, например, стоит дом, а вот 6 соток остается – я буду платить за эти 6 соток какой-то вид налога или нет?
1: Да, здесь с 26 года в налоговый кодекс ввели новое понятие – жилой объект имущества. Mm-hmm. Жилой объект имущества – это значит, получается, совокупность жилых зданий, mm-hmm. помещений, а также придомовые приусадебные участки. То есть их как бы условно объединили. И это все называется жилой объект имущества. Угу. Теперь, значит, жилой объект имущества исчисляется по следующей формуле. Значит, налоговая, значит, как бы формула делится условно на две части. Значит, первая – это на жилые здания, помещения. умножаем на ставку и умножаем на коэффициент инфляции. И прибавляем сюда же то же самое, значит, налоговую базу придомового приусадебного садово-огородного земельного участка, то есть площадь квадратных метрах, умножаем ее на ставку, которая определена налоговым кодексом. Кстати, по городу Бишкек сразу я отмечу, что это 1 сом 80 тиынов. И умножаем также на коэффициент инфляции. И все. Это все суммируется, и это все называется формула исчисления налога на жилой объект имущества. Здесь получается, мы объединили налог на приусадебный земельный участок и на жилой объект имущества, на жилые дома, сооружения.
0: Бахыт Эшенгулович, я когда открывала программу, тоже, знаете, задалась вопросом, и тот, кто сейчас выплачивает ипотеку, они тоже задаются вопросом. Опять же, давайте представим такую ситуацию, что вот, например, у меня квартира, которую я взяла через государственную ипотечную компанию, и общая площадь, например, да, моей квартиры составляет, например, 92 или, может быть, 86 квадратных метров. Возникает вопрос. Я выплачиваю, вот, скажем так, ипотеку ежемесячно. Факт погашения ипотеки, он влияет или не влияет на налоговые обязательства?
1: Факт погашения ипотеки, в налоговом кодексе не предусмотрена такая норма. Поэтому, если субъект взял, значит, квартиру под ипотеку, он платит на общих основаниях. На общих основаниях. Следовательно, ну, здесь надо сразу же заметить, что оформлена ли квартира на этого субъекта. Потому что там несколько, значит, в законодательстве на сегодняшний день имеются несколько ипотечных направлений. Несколько ипотечных. Если, например, в кадастре на субъекта оформлена квартира, то на него и, следовательно, льгота убирается. Та же процедура. 80 квадратов убирается, и на остаток, скажем, там вы сказали 96, на 16 квадратов будет начисляться на имущественный налог.
0: До конца нашей программы, Бакыт Эшенгулович, остается одна минута, и я думаю, есть у вас каким словом обратиться к нашим уважаемым радиослушателям, гражданам, которые, конечно, сегодня уже задумываются над тем, чтобы до 1 сентября этого года те виды налогов, о которых мы сегодня с вами говорили, соответственно, оплатить. Но мы понимаем, что не нужно все оставлять на последний день, на последний момент, а это уже можно сделать, начиная уже сегодняшнего дня. С каким словом или, может быть, с какими рекомендациями вы хотели обратиться к нашим гражданам?
1: Хотелось бы обратить внимание налогоплательщиков в первую очередь на сроки. Да. Как вы сказали, не надо оставлять это на последний день, лучше оплатить заранее. Я еще хотел бы внимание обратить на корректность автоматического начисления имущественных налогов. Напрямую зависит от актуальных данных. Эти актуальные данные, они содержатся, вернее, чтобы они были актуальны, надо свериться с кадастром. И когда в кадастре будут данные те которые у вас в документах написаны, и, соответственно, начисление налогового обязательства будет корректным. Поэтому рекомендуем это все посмотреть, свериться и, значит, провести сверку и посетить, если вдруг какие-то есть неточности, посетить кадастр.
2: Кадастр – это госрегистр, да, обычно?
1: Да, кадастр – это его название Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при кабинете.
0: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Бакыт Эшенгулович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на нашей волне.

0: В эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Количество туристов выросло до 13 миллионов в год, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 3 миллиона. Об этом заявил президент Садыр Джапаров. По его словам, рост турпотока говорит о развитии экономики и повышении узнаваемости Кыргызстана на международной арене. Население нашей страны составляет около 7 миллионов человек. Когда туристов приезжает почти вдвое больше, это означает дополнительный вклад в рост ВВП на уровне 5%. Глава государства подчеркнул, что многие страны тратят значительные средства на продвижение своего туристического потенциала, тогда как Кыргызстан привлекает гостей своей природой и возможностями для отдыха. Президент призвал жителей страны внимательно и уважительно относиться к туристам, отметив, что каждый гость вносит вклад в экономику и развитие регионов. Запасы полезных ископаемых со временем иссякнут, а туризм останется. В будущем именно туризм станет одной из главных опор экономики Кыргызстана. Также президент призвал молодежь осваивать профессии, связанные с туризмом, в том числе работу гидов и специалистов по приему иностранных гостей. Отключать майнинг-фермы в Кыргызстане не будут. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, в республике работают два таких объекта – в Кимине и в Токтогульском районе вблизи Камбараты-2. И они не влияют на работу энергосистемы. Кимминская ферма использует импортируемую энергию, вторая – от Камбаратинской ГЭС и делает инвестиции в строительство новых подстанций. Из-за жары возник вопрос по пропускной способности линии не только в Бишкеке и Чуйской области. Камбарата-2 географически к этой ситуации не относится. Связывает нынешнюю ситуацию с майнингом, технического смысла нет. На положение в Бишкеке это не повлияет. Напомню, что 17 июля после аварийного отключения двух высоковольтных линий Карабалта главная и главная ШУ произошел массовый сбой. После этого сработала системная автоматика отключения нагрузки. В отдельных районах Бишкека и Чуйской области начали отключать электроэнергию из-за высокой нагрузки на энергосистему.
1: Максимальное потребление суточной электроэнергии у нас было примерно, если 19 числа, 19 июля было суточное потребление по республике, если было 50 миллионов 122 тысячи киловатт-часов электроэнергии потребили, а в прошлом году, в этот же день, то есть в 25 году, 19 июля, было потребление 42 миллиона 514 киловатт-часов электроэнергии. То есть это буквально на 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии суточное потребление вырос в республике. Это очень большой объем. Это примерно 17-18% рост потребления. А 20 июля, буквально вчера, у нас было суточное потребление 50 миллионов 799 тысяч киловатт-часов. А в 25 году, 20 числа, у нас было 42 миллиона 900 тысяч киловатт-часов. Вот резкий рост потребления цифрами у нас такое, цифра у нас получается. Это резкий рост потребления в связи с кондиционерами и жара.
0: Между тем, первая партия горюче-смазочных материалов из Китая отправлена в Кыргызстан. Об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики. Алтынбек Рысбеков отметил, что поставки осуществляются автотранспортом, поэтому процесс займет определенное время. Со стороны Кабмина дали команду соответствующим ведомствам, чтобы не создавали препятствий и ускорили процесс поставки ГСМ. С Белоруссией также подписан контракт по импорту. Стоял вопрос транзита с Россией, он уже решен. Несколько вагонов из Белоруссии прибыло. Напомню, о подписанном контракте с Казахстаном известно о ежемесячных поставках в Кыргызстан от 15 до 20 тысяч тонн мазута. Топливо можно использовать в качестве сырья для глубокой переработки на кыргызстанских нефтеперерабатывающих заводах. Из него могут производить бензин АЕ-92 и дизельное топливо экологических классов К4 и К5. В Бишкеке разработали проект благоустройства территории на пересечении улиц Абдрахманова и Московской. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, в рамках обновления территории планируют создать зоны для отдыха и досуга. Тихую зону отдыха, шахматную площадку, уличную библиотеку, детскую игровую площадку и воркаут-зону. Кроме того, проект предусматривает обновление фонтанов, создание парковочной зоны. В завершение выпуска о погоде. 22 июля ночью на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Таласской области дожди грозы, местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях осадки интенсивные. Днем на большей части территории дожди грозы, местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской областях осадки интенсивные. Температура воздуха в Чуйской долине ночью до 21, днем до 32. Сусамырской ночью 2-7, днем от 20 до 25. В Талаской долине ночью 14-19, днем до 31 градуса. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 18-23, днем 27-32. В Исакульской области ночью до 16 тепла, днем 22-27 градусов. Нарынской области ночью 10-15, днем до 26. В горах ночью 2-7, днем от 7 до 12 градусов тепла. В городе Чолпан-Ата времена дожди грозы, температура воздуха ночью 13-15, максимальная температура воздуха днем 22-24 градуса. В Бишкеке временами дожди грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью 18-20, максимальная температура воздуха днем от 28 до 30 градусов тепла. И на этом пока все. У микрофона был я, Армен Кахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.
2: Беринчи радионың жарнама қызметі.
3: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайнее письмо.

0: Через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики Алымжана Бектемирова и старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости!
1: Добрый день.
0: Угу. Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправил на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежняя граница. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот, для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмино-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года, даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть в целях исполнения той программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет, они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысячи гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разного целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать, и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас, вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности культуры, это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, высшего руководства страны, что так нельзя, что если в соответствии с законом об особо охраняемой природной территории, об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть этой земля по госкадастру, регистру, становится теперь землями ООПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной. Там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя. А в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. Зачем это нужно? вообще вот охранять природу. Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого, видимо, улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля. Потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено. Но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но человечество живет обычно проблемами ближней перспективы. А когда это произойдет, ну вот тогда и будем думать. Но тогда будет же уже поздно думать. То есть в том и состоит особенность биологической системы, что она обладает инертностью, буферностью, и природа может до некоторых пор терпеть, а потом она развалится и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабуринский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились. Но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше неприкосновенности. Значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивления со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой. В 1994 году был создан Кратаджи-Парыкский заповедник. Буквально спустя 2 года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жапарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Вот Кратал-Жапарыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жапарык. Он остается просто кратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, но Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самуэлтаж природного парка. Вот. Добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Штамберды, открытый способ – это взрывные работы, это техника и так далее. Находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья, вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает. Что мешает? Ну, пользоваться дарами леса. Как еще иначе? Вот давайте отрежем здесь кусочек, А прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны. Там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник, и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно. Потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалист по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень

0: рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще и в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банке. Вот. А как их будут отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Читкал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Читкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп, и вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развития сети ООПТ показывает, что у нас все очень можно, очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и какими методами это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
1: Угу. Лумджан Казыбаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет, и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, то, что на каком-то, на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
2: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопроса не составляет. В принципе, это опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И, конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 2009 году, кажется, был этот тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведение там изыскательских разведывательных работ для Кумтера. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда в 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику, тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава для именно для проведения там да, этих горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25-го года, постановлением Кабмина это тоже был отменен. То есть, пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемой природной особо ОПТ будет сохраняться и не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Вот. И это постановление, конечно, очень востребовано в настоящее время, я так считаю. У нас как раз в настоящее время идет вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели в статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Угу. Видите, мы, работники вот охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы на одной стороне, а местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие. Вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденций у нас как раз таки было бы этот хорошая гарантия, если вот принят будет данное постановление.
1: А скажите, постановление предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
2: Ну, 20 лет тоже был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
1: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охраны?
2: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич

0: Конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Но сейчас мы новые, эта категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе о самоохраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
1: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
2: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что вот посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нету, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук. Что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Иссык-Кульский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Помералайского региона мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров заявил, что Кыргызстан, обладая значительными водными ресурсами, до сих пор вынужден закупать электроэнергию соседних стран. По его словам, за весь период независимости в стране ввели в эксплуатацию только один агрегат – Камбаратинская ГЭС-2. При этом ни одной крупной гидроэлектростанции построено не было. Находясь у истоков крупнейших водных ресурсов, мы испытываем дефицит электроэнергии. Это очень постыдно. Джапаров отметил, что ему до сих пор неловко обращаться к руководителям соседних государств с просьбой о поставках электричества зимой. Однако отказаться от импорта пока невозможно. За последние 5 лет в Кыргызстане, по словам президента, ввели около 50 малых и средних ГЭС. Еще примерно столько же объектов строится. Несмотря на это, полностью устранить энергодефицит пока не удалось. Потребление продолжает расти из-за строительства заводов, фабрик, социальных объектов и жилых домов. Президент выразил уверенность, что проблема дефицита электроэнергии удастся решить. Он также сообщил, что 21 июля министр энергетики будет ежедневно подробно информировать общественность о ситуации в отрасли. После запуска железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан республика выйдет из транспортного тупика и станет транзитной страной. Об этом заявил президент Садыр Джапаров. По его словам, новая магистраль обеспечит Кыргызстан выходом к мировым транспортным маршрутам и усилит экономическую независимость. Глава государства считает, что транзитные перевозки будут приносить стране стабильный долгосрочный доход, сопоставимый с поступлением от месторождения Кумтёр. Можно сказать, что для республики это станет вторым Кумтёром. Джапаров отметил, что сейчас железнодорожная сеть автомобильные дороги Кыргызстана фактически находятся в тупике. Из-за этого экспорт и импорт товаров во многом зависят от внешних факторов. При строительстве магистрали страна нуждается в зарубежных специалистах. По словам президента, подготовка необходимых кадров только собственными силами заняла бы десятки лет. Мы не можем позволить себе ждать, поэтому приступили к реализации проекта уже сейчас. Иначе еще на многие годы отстанем от соседних государств. Глава государства добавил, что Кыргызская республика из-за длительных политических споров отстала от соседних стран на 15 лет. По его словам, существуют внешние и внутренние силы, заинтересованные в срыве строительства железной дороги. Джапаров призвал граждан не препятствовать реализации проекта. Он предупредил, что в случае остановки строительства Кыргызстан сохранит транспортную и экономическую зависимость, а перспективы развития республики окажутся под угрозой. При повышении температуры воздуха до 45 градусов пропускная способность линий электропередачи снижается до 25%, в результате чего их обычная пропускная способность уменьшается со 100 до 75%. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, высокая температура воздуха и рост спроса на электроэнергию создают дополнительную нагрузку на систему страны. В настоящее время в отдельных регионах республики энергетические оборудования работают на пределах своих возможностей. Когда температура воздуха достигает 45 градусов, техническая пропускная способность воздушных линий электропередачи снижается, отметил министр.
1: Максимальное потребление суточной электроэнергии у нас было примерно 19 июля было суточное потребление по республике, если было 50 миллионов 122 тысячи киловатт-часов электроэнергии потребили. А в прошлом году, в этот же день, то есть в 25-м году, 19 июля, было потребление 42 миллиона 514 киловатт-часов электроэнергии. То есть это буквально на 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии суточное потребление вырос в республике. Это очень большой объем. Это примерно 17-18% рост потребления. А 20 июля, буквально вчера, у нас было суточное потребление 50 миллионов 799 тысяч киловатт-часов. А в 25-м году, 20 числа, у нас было 42 миллиона 900 тысяч киловатт-часов. Вот резкий рост потребления, цифрами у нас такое, цифра у нас получается. Это резкий рост потребления в связи с кондиционерами и жара.
0: Нынешнее состояние энергоотрасли не возникло за один день, год или даже 2 года. К этой ситуации страна пришла в результате многолетнего накопления проблем, сообщил также министр энергетики. По его словам, высокая нагрузка на энергосистему сегодня наглядно демонстрирует ее реальное состояние. Работа по обновлению оборудования велась постепенно, однако крупные инфраструктурные проблемы долгое время не решались. По мере возможности мы заменяли трансформаторы и линии электропередачи. Однако не было возможности полностью модернизировать основные воздушные мощные линии электропередачи, обеспечивающие электроэнергией Бишкек, или увеличить их пропускную способность. Поэтому сегодня мы оказались в такой ситуации, также отметил министр энергетики Алтынбек Рыспеков.
1: Примерно 60-70% оборудования устаревшие. 60-70%. 100% есть оборудование, которое уже 100% износ имеется. То есть, если больших оборудований, то, например, я просто хочу сказать, трансформаторы слоя, трансформатор срок службы 25 лет. А наше оборудование есть на сегодня силовые трансформаторы, которые работают, 45 лет работают. Или же еще больше года работают, оборудование имеется на сегодня. Но устаревшее оборудование, мы поэтому делаем капитальный ремонт, мы поэтому делаем текущий ремонт, чтобы по мере возможности увеличить жизнь этих оборудований. А у нас буквально 3-4 года, где-то в пределах 3-4 года у нас было устаревшее оборудование процентов 70-80%. То есть из собственных средств энергетические компании ежегодно постараются менять старые оборудования, обновить старые оборудования. Поэтому на сегодня в пределах 60-70% у нас оборудование устаревшее. Это союзное время оборудование работает на сегодня. Мы ежегодно стараемся по мере возможности, по возможности финансовых средств, конечно, обновляем оборудование, поэтому ежегодно чуть-чуть там у нас устаревшее оборудование мало становится.
0: Потребление электроэнергии особенно увеличилось в пригородных районах Бишкека и в населенных пунктах Чуйской области, расположенных вблизи столицы, что привело к росту нагрузки на электрические сети.
1: Финансирование со стороны фонда или же республиканского бюджета, финансирование улучшения состояния энергетики никогда не было. Мы всегда, когда мы делали ремонт, когда мы делаем реконструкцию, когда мы делаем где-то замену трансформаторов, мы всегда делали из собственных средств компании Министерства энергетики или же получением кредита. На этот раз было такое принято решение. Это, конечно же, это говорит о том, что сам президент Садыр Нурмагомедович уделил время, то есть внимание на улучшение состояния энергетики. Это говорит о том, что нам дал возможность финансированием из бюджета или же из фонда самого президента улучшить состояние систем, сегодняшней системы, то есть это система энергетической системы строительства новой линии 500 кВт, новые подстанции 500 кВт. Эта линия будет соединять наши сегодняшние действующие подстанции Фрунзенская и Кемин, которые находятся, Фрунзенская находится в Харабалте, Чалдаваре, подстанция Кемин находится в Кемине. То есть это мы будем соединить со строительствами новых линий и подстанций. И в Бишкеке тоже мы планируем построить новую большую подстанцию 500 под названием Бишкек. У нас планы такие: увеличить и обеспечить надежность, безопасность обеспечения электроэнергии города Бишкек, столицы и Чуйской области.
0: Между тем, Кыргызстан расширяет сотрудничество с несколькими странами по импорту горюче-смазочных материалов. В настоящее время в рамках соглашения с Белоруссией ведется работа по поставкам топлива, а вопрос транзита через территорию России уже решен, сообщил также министр энергетики. Взаимодействие с белорусской стороной налажено, и несколько вагонов с топливом уже отправлены в Кыргызстан. Кроме того, достигнут ряд договоренностей с Китаем по поставкам топлива. Делегация Кыргызстана посетила Китай, где были обсуждены объемы поставок, условия сотрудничества и другие вопросы. В настоящее время из Китая уже отправлены первые партии топлива. Ведется проработка логистических вопросов, отметил министр энергетики. В Бишкеке состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников школ Кыргызстана, показавших наивысшие результаты общереспубликанского тестирования. От имени президента председатель кабинета министров Алыбек Касымалиев вручил выпускникам сертификаты и памятные подарки. Участниками церемонии стали 54 обладателя золотых сертификатов, выпускники, набравшие максимальные баллы на ОРТ. Одна из них – Акинай.
2: Я решила, что я пойду в медицину, и уже год готовилась. Получается, общий балл у меня вышел на 506, и я поступаю в медакадемию. Я очень хотела, чтобы я могла приносить пользу обществу, людям. И я хотела стать тем человеком, которым будут гордиться моя семья, мои родственники и в целом весь мой народ.
0: Вместе с ней были приглашены еще 20 школьников из регионов страны, которые также продемонстрировали высокие результаты тестирования. Мероприятие стало признанием заслуг талантливой молодежи, а также их родителей и педагогов, внесших вклад в достижение высоких образовательных результатов. Открывая церемонию, Адылбек Касымалиев зачитал поздравительное обращение президента Садыра Джапарова. В своем послании глава государства назвал обладателей золотых сертификатов светлой надеждой Кыргызстана и интеллектуальной гордостью страны.
3: Президент отметил, что за высокими баллами стоят годы напряженной учебы, бессонные ночи подготовки, целеустремленность и огромный труд самих выпускников. Вместе с тем он подчеркнул, что этот успех был бы невозможен без поддержки родителей, которые сопровождали детей на всем пути обучения, разделяли с ними переживания и помогали преодолевать трудности. Особые слова благодарности были адресованы педагогам. Именно учителя формируют будущее поколение, передают знания, воспитывают гражданскую ответственность и закладывают фундамент развития государства. По его словам, труд педагогов является одним из важнейших факторов успешного будущего Кыргызстана.
0: Выступая перед выпускниками, Касымалиев отметил, что главным богатством любой страны являются не природные ресурсы, а человеческий капитал – образованные, талантливые и инициативные граждане.
3: Именно поэтому в Кыргызстане продолжается масштабная модернизация системы образования, направленная на повышение качества обучения, внедрение современных технологий и создание условий, при которых кыргызстанские школьники и студенты смогут успешно конкурировать на международном уровне. Молодежь смело выбирать самые востребованные и перспективные профессии — медицину, инженерное дело, информационные технологии, архитектуру и естественные науки. Науки и другие направления. Современному Кыргызстану необходимы не просто дипломированные специалисты, а профессионалы мирового уровня, способные создавать инновации, внедрять новые технологии и вносить вклад в развитие страны.
0: Особое внимание было уделено вопросам патриотизма и сохранения национальных ценностей. По словам Адылбека Касымалиева, каким бы успешным ни стали сегодняшние выпускники, им важно помнить о своих корнях, уважать историю, культуру и духовное наследие кыргызского народа.
3: Именно среди нынешних обладателей золотых сертификатов находятся будущие ученые, инженеры, врачи, предприниматели, государственные деятели и лидеры, которым предстоит определять будущее страны.
0: В завершении церемонии всем обладателям президентской награды были вручены сертификаты и памятные подарки от имени главы государства. Продолжая наш выпуск и далее к другим темам. Налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября. Об этом напоминает Государственная налоговая служба. Обязательство распространяется на жилые дома и квартиры, которые не используются для предпринимательской деятельности. До 1 сентября кыргызстанцы обязаны уплатить налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Как уплатить налог на имущество через кабинет налогоплательщика? Продолжение темы далее.
4: У граждан остается время до 1 сентября сего года, чтобы успеть уплатить в срок налог на жилые дома, квартиры и приусадебный участок. Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает налогоплательщикам о приближающихся сроках уплаты ряда налогов. Так, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Напомним, с 1 марта 2026 года в стране введена система автоматического начисления налога на основе данных государственного кадастра. Нововведение было направлено на упрощение процедуры для граждан, исключение человеческого фактора и обеспечение равных условий налогообложения. С недавнего времени налоговые отчисления на недвижимое имущество осуществляются в кабинете налогоплательщика, где ГНС определяет сумму налога на основании данных об имуществе. Не надо заполнять никакие бумаги. Все происходит в кабинете налогоплательщика. Для актуализации данных Государственная налоговая служба, а также Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии страны объединили базы данных по владению недвижимостью, как жилой, так и нежилой. Теперь у обоих ведомств есть единая информация о том, кто и чем владеет. По словам главного инспектора отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской республики Бакыт Иманкулова, следует обратить внимание, что налоговые извещения о начислении налога на имущество направляются налоговым органам налогоплательщикам не позднее 1 августа налогового периода. Налоговые извещения – это документ, содержащий сведения о начисленной сумме налога на имущество за соответствующий налоговый период.
5: Для того, чтобы посмотреть налоговое извещение о начислении налога на имущество, можно дистанционно, не приходя в налоговую службу, через сайт налоговой службы STI.gov.kg, подать заявку на открытие личного кабинета. В течение определенного срока, это рассматривается и открывается личный кабинет. Следовательно, в этом личном кабинете налоговым органам, налогоплательщику до 1 августа направляется извещение о начислении налога, налогового обязательства. И это налоговое извещение – это документ, содержащий сведения о начислении суммы налога. Для просмотра извещения через личный кабинет надо авторизоваться, на главной странице перейти в раздел «Переписка с ГНС», потом, открыть подраздел «Уведомления», там несколько будет подразделов, выберите раздел «Извещение ГНС», и далее открываете документ «Извещение ГНС по имуществу». В этом извещении уже будет вся информация о том объекте, до которого начислен налоговое обязательство по имущественному налогу.
4: Для уплаты налога через кабинет налогоплательщика необходимо выполнить следующие действия. Войдите в кабинет налогоплательщика. На главной странице в разделе «Налоговые обязательства» отображается сумма начисленного налога на имущество за текущий налоговый период. Выберите объект имущества, по которому необходимо произвести оплату. После выбора объекта имущества система отобразит сведения о начисленной сумме налога, подлежащей уплате. Нажмите кнопку «Оплатить». Система автоматически сформирует QR-код для уплаты, банковские реквизиты, расчетный счет для перечисления платежа по выбранному виду налога. Произведите оплату любым удобным способом, используя QR-код или банковские реквизиты. Говорит главный инспектор отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской республики Бакыт Иманкулов.
5: Здесь надо сразу отметить, что есть небольшие неточности, которые уже второй год исправляем, и уже почти все исправлено. Но на данный момент все-таки хотел бы призвать всех налогоплательщиков, которые владеют имуществом, чтобы они сверились с кадастровой службой о своих объектах имущества. На сегодняшний день имеются случаи, что в базе данных некорректные значения площади объектов имущества есть. Есть дублирующие записи, то есть на один и тот же адрес. Чтобы избежать это все, ошибки в ИНН есть, потом некорректные. И таких мелких ошибок много. И чтобы этого не повторялось, чтобы было корректное начисление налога на имущество, надо сверить с кадастровой службой вот эти характеристики объекта.
4: Напомним, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах или на сайте sti.gov.kg.
0: Специалисты предупреждают жителей Кыргызстана о возможном возникновении селевых потоков и паводков. По прогнозу синоптиков, в период с 21 по 25 июля в горных и предгорных районах республики ожидаются локальные ливневые дожди, которые могут спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках и исход селевых потоков. Наиболее внимательно к предупреждению следует относиться жителям населенных пунктов, расположенных вблизи горных рек, ущелий и селевых русел.
6: Я Руков Джан Вайшенбаевич, работаю начальником дорожно-эксплуатационного предприятия номер 41. По информации Кыргызгидромета, с 21 по 25 июля на территории республики ожидаются сильные дожди. В настоящее время наше предприятие работает в усиленном режиме. Все необходимые спецтехники, инертные материалы и дорожные службы полностью готовы к оперативному реагированию.
0: Специалисты отмечают, что наибольшая вероятность возникновения серии сохраняется именно в вечерние часы и сразу после сильных ливней, когда объем стока резко увеличивается. Жителям и туристам рекомендуют заранее планировать свои поездки и соблюдать меры безопасности до стабилизации погодных условий. Начальник отдела оперативного дежурства Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Кыргызской Республики Бахтыбек Чамашев.
7: Кыргыз Гидромет распространил штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми осадками до 25 июля. По данным ведомства, в горных и предгорных районах страны в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках, возможны селевые потоки и паводки. Как известно, с мая на территории Кыргызстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Особенно интенсивные осадки наблюдаются в горных и предгорных районах. В результате в ряде населенных пунктов неоднократно происходили оползни, селевые потоки, камнепады и другие опасные природные явления. В связи с сохраняющейся угрозой, Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан соблюдать меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи русел рек и внимательно следить за официальными предупреждениями.
0: Водителям следует соблюдать особую осторожность на горных автодорогах, где из-за сильных осадков возможны размывы дорожного полотна, камнепады и ухудшение видимости. Телефонные интернет-мошенники все активнее используют искусственный интеллект, однако главной угрозой для кыргызстанцев по-прежнему остается социальная инженерия. Новые технологии делают психологическое давление более убедительным, поэтому ключевым способом защитить остается повышение киберграмотности населения. Нейросети уже стали частью повседневной жизни и постепенно превращаются в инструмент преступников. ИИ помогает создавать более правдоподобные сообщения, звонки и другие сценарии обмана. Об этом было сказано сегодня в ходе масштабного IT-форума, посвященного вопросам кибербезопасности и цифровой грамотности. Подробнее далее.
4: В последние годы, как в мире, так и в Кыргызстане, наблюдается рост числа видов цифрового мошенничества и учащаются кибератаки на пользователей интернета. Особую угрозу для персональных данных и финансовых средств граждан представляют фишинг, социальная инженерия и мошеннические действия с использованием технологий искусственного интеллекта. В таких условиях повышение уровня киберграмотности населения и подготовка квалифицированных специалистов становятся одними из приоритетных направлений. Об этом сообщил представитель Национального банка по вопросам информационной безопасности Азамат Теленбаев, подчеркнув главную цель проводимого мероприятия.
8: Данное мероприятие направлено на повышение уровня кибербезопасности финансовых организаций. Мы почему поднимаем уровень кибербезопасности? Чтобы уменьшить мошенничество в стране. Наша главная цель – это уменьшение мошенничества в стране, в нашей стране. И еще относительно наших рекомендаций, я призову всех, чтобы мы поддерживали тесную связь с нашими родителями, бабушками, дедушками. Это обращение именно к молодым, так как наши молодые ребята очень хорошо дружат, и они больше всего могут распознать мошенничество. И мы должны поддерживать связь с близкими и помогать в этом.
4: В рамках экспертных дискуссий на форуме были подробно рассмотрены вопросы обеспечения цифровой безопасности, защиты банковских данных, а также выявления и предотвращения мошеннических схем в интернете. Участники заслушали доклады об угрозах, связанных с фишинговыми ссылками, поддельными сообщениями, мошенничеством в социальных сетях и неправомерным использованием искусственного интеллекта. По словам Азамата Теленбаева, в последнее время участились случаи обмана граждан с применением методов психологического воздействия.
8: И еще относительно новых видов, сейчас в связи с тем, что распространяется использование искусственного интеллекта, мошенники пользуются этим. И я хотел бы призвать наших сограждан тоже использовать, и чтобы проверять источники. Те, которые вам отправляют фишинговые ссылки, видео, вы можете загрузить вы и проверить относительно правдивости данной информации. Также я хотел бы призвать наших граждан, чтобы наши граждане звонили в милицию 102. Если те представляются органами, сотрудниками милиции, звоня вам на WhatsApp, вы можете позвонить. позвонить на 102 и проверить эту информацию.
4: По мнению экспертов, в условиях, когда киберпреступники постоянно внедряют новые технологии, наряду с техническими мерами защиты, особое значение приобретает повышение осведомленности граждан. Представитель ЭльДик банка Жоумарт Тайлайбек Улу призвал граждан к бдительности и напомнил, что сотрудники государственных органов или банков никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
9: На текущий момент активное мошенничество идет в сторону клиентов через социальную инженерию, заставляет клиентов, в целом население, под разными предлогами переводить свои денежные средства. Здесь, наверное, самый главный способ, как себя уберечь, это просто перепроверять информацию. Любая информация приходит, вам звонят, в основном представляются там, или сотрудники банка, или МВД, или там, операторы сотовой связи. Всегда можно найти официальный номер, перезвонить, уточнить, есть ли такая акция и так далее. Сейчас звонят, говорят, якобы договор истекает с номером, может быть заблокирован, необходимо там СМС продиктовать и так далее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Необходимо, опять-таки, перезвонить на тот оператор, чьим номером вы пользуетесь по официальным каналам, и уточнить. Ну, и действия вот эти срочные совершать ни в коем случае нельзя. Перепроверка информации, ну, обезопасит вас на 100%. Относительно кредитования, тоже с банка никогда не звонят, не говорят, не требуют пин-коды, логины, пароли ваши. Также не предоставляют услуги. Я слышал, что есть, когда клиентам звонят, говорят, что у вас кредитная история плохая, мы вам можем помочь обойти это, вам необходимо вначале заплатить какую-то сумму. На самом деле это так не работает, это все мошенничество, тоже, ну, социальная инженерия. Всегда необходимо, опять-таки, если по таким вопросам, сразу обращаться в банк, где вы обслуживаетесь, и уточнить информацию. Номера всегда есть на официальном сайте или на официальных страницах в социальных сетях.
4: Особый интерес вызвали киберучения, организованные во второй части мероприятия. В ходе них студенческие команды выполняли задания, имитирующие реальные кибератаки, соревнуясь в поиске уязвимостей в информационных системах, а также в анализе и отражении угроз. Одним из участников конкурса стал студент Телек Тургуналиев.
10: Стеф развивает навыки именно поиска информации, то есть это помогает в дальнейшем работе, когда, например, хакеры попытаются, когда они либо атаковали уже вашу систему, найти их уже как бы индикаторы их компрометации, да, то есть они, Стеф делает так, чтобы имитировать их атаку, там, где хакеры потенциально могут закрепиться, они оставляют флаги, и тем самым мы как бы развиваем эти навыки поиска.
4: Подобные соревнования играют важную роль в подготовке будущих специалистов по кибербезопасности. Студенты получили возможность применить свои теоретические знания на практике и усовершенствовать навыки оперативного принятия решений в реальных ситуациях. В условиях стремительного развития цифровых технологий, обеспечение информационной безопасности и защита граждан от интернет-мошенничества остаются задачей не только государственных органов, но и каждого из нас.
0: В завершение прогноз погоды. Температура воздуха в Чуйской области ночью 21 градус, днем до 32. В Таласской области ночью 14-19, днем 26-31 градус. В Баткенске, Ошской и Джалабадской областях ночью до 23, днем до 32. В Иссык-Кульской области ночью от 11 до 16, днем 22-27. В Нарынской области ночью до 15, днем до 26. В Бишкеке временами ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха ночью от 18 до 20. Максимальная температура воздуха днем от 28 до 30 градусов. И на этом все. У микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.
11: Беринчиде музыка.

0: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строго, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
2: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием «Бала

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики Алымжана Бектемирова и старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости!
1: Добрый день.
0: Угу. Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что, буквально на днях, отправило на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежняя граница. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот, для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмина-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года, даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть целях исполнения того программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет, они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысяч гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разного целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой, вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности и культуры, это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, высшего руководства страны, что так нельзя, что если в соответствии с законом об особо охраняемой природной территории, об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть это земля по госкадастру, регистру, становится теперь землями ООПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной. Там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя. А в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. зачем это нужно вообще, вот охранять природу? Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно уж продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого видимого улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля. Потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено. Но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но

Колизия, что был организован Карабулинский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились, мы не согласны, давайте понизим без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше, неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивления со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой, в 1994 году был создан Кратаджо-Парыкский заповедник. Буквально спустя два года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жапарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Mm-hmm. Вот Кратаджо-Парыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жапарык. Он остается просто кратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, но Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самоутаж природного парка. Вот. Добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Штамберды, открытый способ — это взрывные работы, это техника и так далее, находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья. Вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает, что мешает? Ну, пользоваться дарами леса, как еще иначе. Вот давайте отрежем здесь кусочек, а прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны. Там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет, не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник, и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно. Потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалист по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы
как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого

0: первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банке. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Чаткал больше в западном Тяньшане есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань. Он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Чаткал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп. И вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развитие сети ООПТ показывает, что у нас все очень можно, очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и каким методом это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
1: Алымжан Казыбаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет, и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, то, что на каком-то, на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
2: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопрос не составляет. В принципе, это, опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что... если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 10-го, в 2009 году, кажется, был этот тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских, разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику, тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава для именно для проведения там да, этих горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25 года, постановлением кабинета это тоже был отменен. То есть, пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемой природной особо ОПТ будет сохраняться и не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Вот. И это постановление, конечно, очень востребовано в настоящее время, я так считаю. У нас как раз в настоящее время идет вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели в статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Mm-hmm. Ну, видите, мы, работники вот, охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а ну, местное население, получается, с другой стороны, у них интересы другие. Вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденции у нас как раз таки было бы этот хорошая гарантия, если вот принят будет данное постановление.
1: Uh-huh. А скажите, постановление предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
2: Ну, 20 лет тоже был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
1: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охранных?
2: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачены, и было бы хорошо. у нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас получается особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарное. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охватывали большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
1: А они, получается, так кусочками, да, в разных местах?
2: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Но сейчас мы новые, это категория есть, это как экологические коридоры. Новое понятие в законе о самоохраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
1: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
0: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что, вот, посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нет, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук. Что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Иссык-Кульский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Помералайского региона мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз АРПА, это АРКА. И это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни. Это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые, то есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Сэмэлуташ, ну выделили этот участок, ну выкопать они 6 тонн, но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как бы, наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну, скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова «заповедь», и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большущую гость, что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение и заповедность – это как священная территория, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то это, этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий горных – это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью. А то ведь получается так, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает. Но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы не за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень, как сказать, положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видится, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП. Чтобы они, чтобы там был штат. Вот, потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну инфраструктура нужна. Но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где сейчас поставлен на рельсы, что, как сказать, становится, отдых на природе становится не таким дешевым делом.
2: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос, как раз такое увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот от перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил. В планах министерства еще ближайшие будущие, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кумыштаг, в Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
1: Вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
0: Вот оно разнокачественно. Вот. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у дошмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы, Вот это две большие разницы. У нас есть уникальные экосистемы, которые не охвачены вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гультаж. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот петилиум эдуарда, называемый айгуль у нас в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский ход, сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот, постановление на бумаге, потому что ну, природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, то, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
1: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы Бишкек Чүй FM 104.1.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала РСИ» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием БалаРСИ обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «БалаРСИ». По вопросам пособия БалаРСИ вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
4: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
6: Биринчиде музыка.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.